0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар реди амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркея». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркея» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Наталья Эрчелик. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Геополитическая повестка дня, Тюркия в списке ЮНЕСКО и тюркский мир в лицах.

Вначале коротко о событиях дня. Авиационный сектор Тюркии, инфраструктура которого сегодня насчитывает 58 действующих аэропортов, продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста. Израильские военные нанесли авиаудар по многоквартирному дому в городе Газа, заявив, что целью атаки были два командира Хамас, действовавшие в северной части сектора Газа. Революционная гвардия Ирана заявила, что вынудила американский танкер отступить после попытки пройти через Ормузский пролив с отключенными радарами. В Казахстане торжественно встретили президента России Владимира Путина, который прибыл в страну с государственным визитом. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США стало единственной дипломатической миссией, покинувшей Киев после угроз России нанести новые удары по украинской столице. Президент США заявил, что Вашингтон не удовлетворен условиями сделки с Тегераном и резко пригрозил Оману из Ормузского пролива. Россия построит АЭС в Казахстане. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Авиационный сектор Турции, инфраструктура которого сегодня насчитывает 58 действующих аэропортов, продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста. Согласно статистическим данным Главного управления государственных аэропортов Министерства транспорта и инфраструктуры страны, за последние 5 лет воздушные гавни республики приняли и отправили миллионы пассажирских и грузовых бортов. Стремительный рост показателей гражданского авиапотока в период с 2021 по 2025 год стал возможен благодаря реализации целого ряда крупных инфраструктурных проектов. За это время в стране были введены в эксплуатацию новые современные аэропорты Чукурова, Ризе-Артвин и Новый Токат. Модернизация затронула и уже действующие воздушные гавани в Анталии, а также столичный аэропорт Эсенбоа. Особое место в расширении транзитного потенциала занял аэропорт Стамбула. Здесь была внедрена уникальная система одновременной эксплуатации 3 независимых взлетно-посадочных полос. Стамбульский мегапроект стал первым в Европе авиахабом,

способном параллельно осуществлять взлет или посадку сразу трех воздушных судов на независимый ВПП. За 5 лет интенсивность воздушного движения в Тюрке выросла с 1,2 миллиона рейсов в 2021 году до рекордных 1,93 миллиона в 2025 году, продемонстрировав непрерывный ежегодный рост после пандемии. Израильские военные нанесли авиаудар по многоквартирному дому в городе Газа, заявив, что целью атаки были два командира Хамас, действовавшие в северной части сектора Газа. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 палестинцев, еще 18 человек получили ранения. За 2 года геноцида, начавшегося в октябре 2023 года, Израиль убил более 72 тысяч человек и ранил более 172 тысяч, а также причинил масштабные разрушения, затронувшие 90% гражданской инфраструктуры еще до объявления о прекращении огня в октябре прошлого года. Революционная гвардия Ирана заявила, что вынудила американский танкер отступить после попытки пройти через Ормузский пролив с отключенными радарами. Иранские силы открыли предупредительный огонь по 4 судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщил государственный телеканал ИРИП спустя несколько часов после новых ударов США по югу Ирана. По данным ИРИП, инцидент произошел около 00:35 по местному времени. Утверждается, что 4 судна пытались пересечь пролив и войти в Басрийский залив без координации с силами безопасности. После предупреждений, которые суда проигнорировали, по ним был открыт предупредительный огонь, после чего они отступили. Позднее агентство ТАСНИМ сообщило, что военно-морские силы Революционной гвардии Ирана КСИР вынудили американский танкер развернуться у Ормузского пролива после того, как судно попыталось пройти с отключенной радиолокационной системой. Ссылаясь на военный источник, агентство утверждает, что силы КСИР оперативно отреагировали на действия судна и открыли предупредительный огонь, вынудив его покинуть район. Также ТАСНИМ связала инцидент со взрывами в районе Бендер-Аббаса, где, по данным иранских СМИ, были активированы системы ПВО. В сообщении подчеркивается, что в результате инцидента никто не погиб и материального ущерба зафиксировано не было. Одновременно американский чиновник подтвердил агентству Анадолу, что США нанесли новые удары по югу Ирана и сбили 4 иранских ударных беспилотника у Ормузского пролива. По его словам, американские силы также атаковали наземную станцию управления в Бендер-Аббасе, которая якобы готовилась запустить 5-й беспилотник. Представитель США заявил, что действия Вашингтона были сдержанными, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня. В Казахстане торжественно встретили президента России Владимира Путина, который прибыл в страну с государственным визитом. Согласно дипломатическому протоколу, глава государства обычно совершает лишь 1 государственный визит в 1 страну в течение президентского срока. Однако, несмотря на то, что в ноябре 2024 года Владимир Путин уже посещал Казахстан государственным визитом, в этот раз его вновь встретили на высшем государственном уровне. У трапа самолета российского коллегу лично встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В Астане состоялась торжественная церемония государственного приема. Иран ответил ударом по базе США. Иран заявил об атаке на американскую базу в ответ на удары США по югу страны. Революционная гвардия Ирана КСИР нанесла удар по американской базе в ответ на удары США по югу Ирана. Об этом сообщил государственный телеканал ИРИП. Согласно заявлению КСИР, американские военные утром атаковали объект на окраине аэропорта Бендер-Аббаса. После этого, как утверждает иранская сторона, в 4:50 по местному времени была атакована американская авиабаза, откуда якобы был нанесен удар. В сообщении не уточняется, где именно

0: именно расположена база, подвергшаяся атаке. При этом Кувейт, являющийся союзником США, заявил утром в четверг, что реагирует на ракетные и беспилотные атаки. Обмен ударами ставит под угрозу режим прекращения огня между США и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что соглашение о продлении перемирия еще на 60 дней находится на финальной стадии подготовки.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США стало единственной дипломатической миссией, покинувшей Киев после угроз России нанести новые удары по украинской столице. По словам Каллас, все европейские дипломатические представительства остались в Киеве. Она заявила, что Россия пытается компенсировать отсутствие крупных территориальных успехов террором против мирного населения и международных партнеров. «Из того, что мы услышали вчера от Украины, все посольства остались, кроме одного. Все европейцы остались, Америка уехала», – сказал Каллас. После этого представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что американское посольство покинуло Киев. По его словам, подобные заявления не соответствуют действительности. Заявления прозвучали после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Российская сторона сообщила, что Лавров заявил о начале систематических ударов по объектам в Киеве, которые Москва считает связанными с нуждами украинской армии. Также в МИД России сообщили, что Лавров напомнил американской стороне о договоренностях, якобы достигнутых на высшем уровне в Анкоридже по вопросу войны в Украине. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил ядерным ударом в случае продолжения предоставления Украине спутникового интернета Starlink компании SpaceX. В МИД РФ заявили, что Москва не видит предпосылок для возобновления переговоров по ДСНВ после отказа Вашингтона соблюдать ограничения. Диалог между Россией и США по стратегической стабильности в настоящее время остановлен. Об этом в беседе с «Известиями» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва не видит предпосылок для возобновления контактов по данной теме. Рябков отметил, что диалог по реанимации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений фактически закрыт. Дипломат заявил, что Россия предлагала США как минимум в течение года добровольно соблюдать ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Однако, по его словам, американская сторона на это не согласилась. «Мы предлагали американцам как минимум в течение года соблюдать добровольно взятые на себя ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Мы это предлагали. Это не подошло американцам», – сказал Рябков. Замглавы МИД также заявил, что Москва готова реализовать инициативы, которые ранее обсуждались в рамках соглашений в Анкоридже. По его словам, российская сторона призвала США осознать меру ответственности при урегулировании конфликта на Украине. Трамп пригрозил взорвать Оман. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не удовлетворен условиями возможного соглашения с Ираном. Об этом он сообщил журналистам на заседании кабинета в Белом доме. По словам Трампа, Иран очень хочет заключить сделку, однако стороны пока не достигли нужного результата. Он подчеркнул, что США либо добьются устраивающего их соглашения, либо просто закончат работу. Трамп также заявил, что в рамках возможной договоренности Ормузский пролив должен быть немедленно открыт и не может находиться под чьим-либо контролем. По его словам, Иран хотел бы контролировать пролив, однако США этого не допустят. Американский лидер добавил, что Ормузский пролив является международными водами. Он также пригрозил Оману, заявив, что страна будет вести себя как все остальные, иначе нам придется их взорвать. Кроме того, Трамп заявил, что ему некомфортна идея передачи иранских запасов высокообогащенного урана России или Китаю. Он также подчеркнул, что США не обсуждают смягчение санкций против Ирана. Россия построит АЭС в Казахстане. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Казахстана. Документ был подписан в Астане в ходе визита президента России Владимира Путина и его встречи с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Соглашение подписали глава агентства Казахстана по атомной энергии Алмаз Садам Саткалиев и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Стороны также договорились о предоставлении российского государственного экспортного кредита для финансирования строительства станции. По словам Лихачева, российский кредит покроет большую часть капитала вложений, однако часть расходов возьмет на себя казахстанская сторона. Ранее Саткалиев заявлял, что Россия предоставит Казахстану 85% финансирования в виде кредита, а оставшиеся 15% обеспечит правительство республики. Лихачев сообщил, что активное строительство станции планируется начать в 2027 году. Ввод АЭС в эксплуатацию ожидается в середине 2030-х годов, а строительство станции ориентировочно займет около 11 лет. Исследовательские работы на площадке возле поселка Улькен на Балхаше начались в августе 2025 года. Первая казахстанская АЭС получила название «Балхаш». В Казахстане также рассматривают строительство второй станции, приоритетным партнером которой может стать китайская компания CNPC. Это были новости.

Геоэкономическая повестка дня. Приветствуем вас, дорогие слушатели, в нашем сегодняшнем выпуске рубрики «Геоэкономическая повестка дня». Мы рассмотрим внутреннее устройство спортивных стадионов и то, как в глобальной геоэкономике структура собственности превратилась в шахматную доску. Футбол перестал быть просто спортом, он стал флагманом в стремлении государств к мягкой силе и стратегическим классам активов, рассматриваем инвестиционными фондами как новое безопасное убежище. Наша тема – множественная собственность клубов и геоэкономические коды этого нового инвестиционного климата. Уважаемые слушатели, пока футбольный мир пытается залечить раны пандемии, появился новый спаситель – множественная собственность клубов. Это бизнес-модель в спорте, при которой одна команда, компания, группа инвесторов или частное лицо владеет долями или осуществляет контроль над несколькими спортивными клубами. Клубы, ослабленные финансово из-за вируса, начали один за другим вовлекаться в эти обширные сети. Если согласно данным УЕФА, в 2022 году в этой структуре существовало около 180 клубов, то к концу 2023 года их число увеличилось до 325. Сегодня они стали частью огромной сети, где владельцы также имеют долю в другом клубе. Это не просто численный рост, но и географический и классовый сдвиг. Если раньше владение клубами находилось в руках местных состоятельных людей или ассоциаций фанатов, то сегодня мы имеем глобальную элиту, состоящую из 120 различных групп или отдельных лиц. Несмотря на то, что 31% этих клубов находится в Европе, это явление распространено по всем 6 континентам, конфедерациям FIFA. Уход китайских инвесторов из-за зарубежных операций, особенно их замена североамериканскими частными инвестиционными и венчурными компаниями, превратила футбол для финансовой индустрии в определенный класс активов. Итак, какого масштаба достиг этот инвестиционный климат? Цифры поразительны. Если в 2019 году объем слияний и поглощений в футбольном мире составлял всего 240 миллионов долларов, то к 2022 году эта цифра взлетела до 5 миллиардов долларов и, как ожидалось, к концу 2023 года превысила 10 миллиардов долларов. Именно в этом и заключается суть геоэкономики. Одним из самых влиятельных игроков, появившихся в эту новую эпоху, является капитал стран Персидского залива. Как мы часто подчеркиваем в наших программах, государства, стремящиеся превратить свои природные ресурсы в сферы влияния, используют футбольные поля в качестве дипломатических опорных пунктов. Крупнейшим игроком на этом рынке является City Football Group, финансируемая и контролируемая Объединенными Арабскими Эмиратами. В ее портфель входят 12 клубов. Успех этой модели доказан не только в финансовом, но и в спортивном плане. В 2022 году дочерние компании этой группы, такие как Манчестер Сити, Мельбурн Сити и Мумбай Сити и Йокогама Маринос, выиграли чемпионаты в своих лигах. Однако у этой модели есть и темная сторона. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии совершил масштабный выход на этот рынок, приобретя Newcastle United. И всего за 2 года он приобрел 4 крупных клуба в своей стране, создав вторую по величине в мире структуру.

0: kurių MCU, Most Real Estate Investment Fund. В этой гонке также участвует Катарская сеть из шести клубов, центром которой является Paris Saint-Germain и Бахрейнские инвестиционные группы. Как мы уже обсуждали, в контексте доминирующего искусственного интеллекта это своего рода эра доминирующих инвестиций в футбол. Теперь государства хотят контролировать не только энергетические каналы, но и крупнейшую артерию мировой популярной культуры. Это стремление к контролю не ограничивается Ближним Востоком. Мы наблюдаем интересные геоэкономические маневры и внутри Европы. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана инвестировало более 55 миллионов евро в клубы, стадионы и академии в венгероязычных регионах от Хорватии до Украины, от Сербии до Румынии. Это один из самых наглядных примеров использования спорта как инструмента регионального влияния и культурной дипломатии. Однако этот масштабный рост также несет в себе серьезные риски. Регулирующие органы, которые до сих пор придерживались принципа невмешательства государства, теперь сталкиваются с последствиями этого неконтролируемого роста. УЕФА предупреждает, что такая инвестиционная модель может угрожать целостности и справедливости клубных турниров. Риск того, что два клуба, принадлежащие одному и тому же владельцу, встретятся на поле, может бросить тень на дух соперничества, лежащий в основе спорта. И что еще важнее, существует риск финансового заражения. Если владелец крупной группы футбольных клубов сталкивается с финансовым кризисом, это может вызвать цепную реакцию, охватившую десятки клубов и тысячи футболистов. По данным УЕФА, в 180 клубах, входящих в эти сети, насчитывается 6500 профессиональных игроков. А текущие исследования показывают, что это число приближается к 12 тысячам. Крах одной группы означает непогашенные трансферные долги и тысячи безработных спортсменов. Итак, насколько надежны эти инвесторы? Мы также должны подвергнуть сомнению критерии пригодности. В прошлом масштабные скандалы с договорными матчами разворачивались в структурах МСО, основанных такими фигурами, как Эрик Мау. Тот факт, что в 2023 году Энди Пилей, создавший портфель в Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Африке, получил 13-летний тюремный срок за мошенничество, подчеркивает отсутствие надзора в этом секторе. Инвестиционный климат в настоящее время кажется привлекательным, но болельщики недовольны. В Нидерландах болельщики запротестовали и заблокировали попытку приобретения их клуба со стороны City Football Group. Например, опасения фанатов датского Брондбю вызваны тем, что с приходом в 2022 году американского консорциума Global Football Holdings во главе с Дэвидом Блицером клуб стал частью сети мультивладения. Мы можем вести переговоры с нынешними владельцами, но кто станет следующим, заявляют они. Это связано с тем, что частные инвестиционные группы уже определили свои стратегии выхода еще до совершения инвестиций. Поэтому для них клуб – это не общественное достояние, а актив, который будет продан, когда придет время. Уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрели, как зеленые поля превратились в огромную геоэкономическую лабораторию. Футбол – это уже не просто голы, это сочетание энергетических трансферов, дипломатических маневров и финансовых деривативов. Рост феномена Multi-Country Operations – локомотив, управляемый государством, может привести к неэффективности традиционных институтов, таких как УЕФА. Если небольшая группа инвесторов начнет контролировать крупнейшие европейские клубы, правила игры будут устанавливаться уже не федерациями, а этими консорциумами. И другими словами, в эту цифровую ядерную эпоху мир спорта создал свою собственную ядерную силу и риски. В следующих выпусках мы продолжим обсуждать, как наша страна сможет сделать стратегический шаг в этой глобальной гонке спортивной экономики, сохраняя при этом свои ценности. До новых встреч!
1: Геоэкономическая повестка дня. Shake your booty on the floor, baby.
2: Уважаемые слушатели, в эфире звучит песня «Бодрым» в исполнении Ханды Янер.

Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Тюркский мир в лицах» посвящен отцу турецкой поэзии Шахрияру. Предлагаем вам оценку эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Доачейпека. Стоит ли человеку отказываться от своих мечтаний или от своей любви? Для Сейеда Мухаммеда Хусейна, родившегося в Тебризе в 1906 году в самом начале 20 века, этот вопрос стал трагическим, но легендарным поворотным моментом в его жизни. Этот человек, оставивший свой стетоскоп в коридорах Тегеранского университета, был не просто поэтом, сочинявшим стихи. Он был голосом, который, вырвавшись из холодных страниц медицинских книг и нашедший свое место в сердцах людей, выражал память и тоску нации. Первые шаги Шахрияра на литературной сцене были сформулированы наследием его отца Сейеда Исмаила Мусави. В молодости поэт использовал псевдоним Бехчет, в переводе означающий «радость», «веселье», «счастье». Имя Шахрияр он выбрал, прибегнув к мистическому методу, который в то время был глубоко укоренившейся традицией в Иране. Иранский поэт Сейед Мухаммед Хусейн, открыв книгу Бахтнаме персидского поэта Хафеза, дважды наткнулся на слово «Шахрияр». Так и был заложен его псевдоним. Это мистическое совпадение открыло ему двери в царство поэзии, несмотря на то, что для использования этого имени ему необходимо было разрешение дворца, он решил законность своего псевдонима приобрести из самого сердца литературы, из книги поэта Хафеза, тем самым увековечив имя Шахрияр. Жизнь Шахрияра неразрывно связана не только с литературными достижениями, но и с глубокими потрясениями. Принятый на медицинский факультет Тегерана в 1924 году по квоте жандармерии, он успешно прошел ординатуру, до окончания которой оставался всего год. Однако его жизнь перевернулась с ног на голову из-за безответной любви к женщине по имени Сурия. В ту знаменитую ночь, когда он должен был встретиться с Сурией, родственницей высокопоставленного государственного чиновника, Шахрияр ждал в парке до рассвета, но так и не дождался. В ту ночь он оставил не только свою любовь, но и свою медицинскую карьеру. Это эмоциональное потрясение, приведшее к его изгнанию из Тегерана, стало потерей для мировой медицины. – Но для мировой литературы это стало рождением гения, закаленного в страданиях. Сейед Мухаммед Хусейн, получивший образование в школе Сейеда Хамзы и медресе Талибье, в совершенстве владел всеми тонкостями персидского языка. Значительная часть его сборников стихов была написана на персидском языке, однако языковая трансформация, сделавшая его универсальным, началась с упрека его матери Кокия Ханым. Слова матери: «Сынок, мы не понимаем, что ты пишешь», стали для поэта откровением. Вернувшись к своему родному языку, азербайджанскому, он написал поэму «Приветствие Гейдар Бабе», которая была не просто поэмой, а декларацией тюркского национального самосознания, выходящего за рамки границ. Это произведение нашло отклик в Тюркии благодаря статьям Мехмета Эмина Ресульзаде. А свою любовь к Тюркии, стране, которую он никогда не видел, Шахрияр увековечил в своем знаменитом стихотворении «Хаяли Сефер» – «Воображаемое путешествие в Тюркии». Поэтический шедевр Мухаммеда Хусейна Шахрияра «Приветствие Гейдар Бабе» неразрывно связан с деревней Хошкевнап и горой Гейдар-Баба благодаря отцу поэта, который, спасая семью от кровопролитных беспорядков в Тебризе времен Конституционной революции, отправил маленького Шахрияра в эту тихую деревню.
Там, погруженные в природу, поэтические дуэли влюбленных, сказки и народные предания, Шахрияр воспринимал гору Гейдар-Бабу не просто как географическую вершину, а как хранителя воспоминаний о своем детстве, традициях и утраченной родине. Превратив эту огромную гору в персонажа, он создал уникальное направление мысли, сочетающее устную культуру с высокой литературой. Ценность поэтов обычно признается только после их смерти. Однако при жизни Шахрияра день 16 марта в Иране был объявлен днем Шахрияра, и поэт был награжден орденом за заслуги в образовании первой степени. Когда он скончался 18 сентября 1988 года, время в Тебризе остановилось. В тот день все магазины были закрыты, и люди вышли на улицы в трауре. Его похороны состоялись на знаменитом Тебризском кладбище поэтов. Это стало наглядным подтверждением того, какое место поэт занимал в сердцах людей. Этот великий человек, бросивший медицинские исследования, чтобы исцелять души посредством поэзии, оставил после себя истину, которая никогда не устареет. Он – символ возвращения к истокам, поиска убежища в тепле родного языка и несущего любовь с честью. Сегодня его стихи, словно мост, продолжают объединять сердца людей. Вы прослушали оценку эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Доачиепека.

списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам Тюркии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы посетим изящное архитектурное наследие Анатолии, сформированное деревом. Деревянно-столбные и деревянно-кровельные мечети средневековой Анатолии, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году. Согласно данным Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот серийный объект наследия представляет уникальную традицию мечетной архитектуры, развивающуюся в Анатолии с конца XIII до середины XIV века. Эти сооружения, где дерево мастерски использовалось как несущий конструктивный элемент, считаются частью общего наследия человечества не только благодаря своей архитектуре, они отражают культурную преемственность Анатолии и богатство ремесленных традиций. Этот объект включает в себя великую мечеть Афьон Карахисара, мечеть Ахи Шерифеддина в Анкаре, более известную как мечеть Арслан Хане, великую мечеть Севрихисара в Эскишехире, мечеть Эшрефоулу в Бейшехире в Конье и мечеть Махмуд-Бея в Кастамону. В оценках ЮНЕСКО особо подчеркивалось, что эти сооружения являются одними из наиболее хорошо сохранившихся и наиболее аутентичных примеров традиции деревянно-столбных мечетей Анатолии. Расположенные в разных городах эти мечети донесли до наших дней общее архитектурное понимание и схожие строительные техники. Одной из главных особенностей этих мечетей является то, что дерево использовалось не только в декоративных целях, но и непосредственно как часть несущей конструкции. Многочисленные деревянные колонны, поддерживающие просторные молитвенные залы, придают сооружениям одновременно эстетичный и гармоничный облик. Эксперты ЮНЕСКО отмечают, что этот архитектурный подход возник в результате соединения традиционных строительных знаний, принесенных из Туркестана в Анатолию с местным мастерством. Так в Анатолии родилась оригинальная архитектура мечети, чрезвычайно развитая как в функциональном, так и в художественном отношении. Мечеть Арсланхане в Анкаре скрывает за своим каменным фасадом впечатляющий деревянный интерьер. Колонны, потолочная система и деревянная резьба мечети демонстрируют высокий уровень плотницкого искусства эпохи анатолийских сельджуков. То, что здание и сегодня остается действующей мечетью, показывает, культурное наследие продолжает существовать как живая ценность. Мечеть Эшрефоулу в Бейшехире считается одним из самых выдающихся памятников этого объекта наследия. Построенное в конце XIII века, сооружение выделяется своими деревянными колоннами, декоративными элементами и хорошо сохранившимися оригинальными деталями. В документах ЮНЕСКО особо подчеркивается степень сохранности деревянных конструктивных элементов интерьера. Благодаря этому мечеть Эшрефоулу представляет важность не только для Анатолии, но и для мировой истории архитектуры. Мечеть Махмуд-Бея в Кастамону особенно известна своими росписями в технике калем-иши. Растительные и геометрические орнаменты на деревянных поверхностях считаются одними из лучших образцов традиционного декоративного искусства Анатолии. Эти украшения являются не только эстетическим элементом, но и важным свидетельством культурного мировоззрения и художественного мира своей эпохи. В оценках ЮНЕСКО и ИКОМОС подчеркивается, что сохранность оригинального декора имеет огромное значение с точки зрения универсальной ценности памятника. Великая мечеть Афьон Карахисара и Великая мечеть Севрихисара также относятся к числу ярких представителей традиции
многоколонных деревянных мечетей Анатолии. Просторная внутренняя планировка, ритмично расположенные деревянные колонны и сдержанная, но впечатляющая архитектура создают в этих сооружениях общий характер. В оценках ЮНЕСКО подчеркивается, что эти мечети были не только примерами религиозной архитектуры, но и играли важную роль как центры общественной и культурной жизни Анатолии. Одним из ключевых пунктов в оценке Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО стало отражение культурного взаимодействия в этих мечетях. Традиция деревянного строительства, принесенная из Туркестана, объединилась с местными архитектурными традициями Анатолии, образовав новый и оригинальный синтез. В результате возникли мечети, ставшие не просто местами поклонения, а архитектурными произведениями, отражающими соединение различных культурных традиций. Еще одним фактором, повлиявшим на включение этого объекта в список всемирного наследия –

стало то, что сооружения в значительной степени сохранили свою подлинность и целостность. Несмотря на то, что они были построены из дерева, эти мечети стоят уже многие века, что свидетельствует о высоком уровне традиционных строительных знаний в Анатолии. Процессы сохранения являются одной из важных тем, связанных с этим объектом наследия. Из-за особенностей древесины регулярно отслеживаются такие факторы, как температура, влажность и биологическое разрушение. В рамках работ, проводимых в Туркее под координацией Министерства культуры и туризма, большое внимание уделяется сохранению оригинальных материалов сооружений. Использование методов реставрации, соответствующих историческому материалу этих памятников, является одним из основных принципов охраны ЮНЕСКО. В последние годы с помощью цифровых технологий документирования создаются подробные архивы этих мечетей. Деревянные украшения, несущие конструкции и деревянные элементы фиксируются научными методами. Таким образом, сохраняется не только физическое состояние зданий, но и традиционное мастерство, которое они несут в себе. Одной из важных современных задач является передача традиционного искусства обработки дерева будущим поколениям. Ведь сохранение этих мечетей означает не только поддержание самих сооружений, но и сохранение культуры мастерства их создания. Поэтому реставрационные и образовательные программы, реализуемые в Туркее, вносят значительный вклад в устойчивое развитие традиционного строительства. Сегодня деревянно-столбные и деревянно-кровельные мечети средневековой Анатолии можно увидеть в разных городах региона. Эти сооружения из дерева возвышаются, словно безмолвные свидетели, переносящие эстетическое понимание прошлого в настоящее. Сохранившиеся на протяжении веков мечети считаются уникальными произведениями, отражающими гармоничное отношение жителей Анатолии к природе, их технические знания и их культурную память. Именно поэтому их включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО имеет столь большое значение. Эти сооружения являются не только наследием Туркее, но и выдающейся частью общего культурного наследия человечества, которую необходимо сохранять. История, поддерживаемая деревянными колоннами, продолжает жить сегодня в разных городах Анатолии, оставаясь прочным мостом между прошлым и будущим. До встречи в следующем выпуске нашего путешествия по объектам Туркее в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уважаемые слушатели, напоминаем вам некоторые события дня. Авиационный сектор Тюркии, инфраструктура которого сегодня насчитывает 58 действующих аэропортов, продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста. Израильские военные нанесли авиаудар по многоквартирному дому в городе Газа. Революционная гвардия Ирана КСИР заявила, что вынудила американский танкер отступить после попытки пройти через Ормузский пролив с отключенными радарами. В Казахстане торжественно встретили президента России Владимира Путина, прибывшего с государственным визитом в эту страну. Президент США заявил, что Вашингтон не удовлетворен условиями сделки с Тегераном и резко пригрозил Оману из-за Ормузского пролива. Россия построит АЭС в Казахстане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
7: Аңлават кынала Тюркия Оваза Радиосы.
0: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
20: Гидарре би Амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: こちらは Turquía の声ラジオです。
10: Zboru wa glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía o Voz de Radio.
3: It Turquía hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитлеяр, Туркияның Пети Радио Фи.
7: Е, Садай, Турция.
8: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радио Са.
2: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radio Voz de Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да Турция Ганг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
17: Овода Турция Вину Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия Овоза.
3: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
8: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
2: Эво Ифонитис Тюркия.
1: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарре Диамурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.